0: на Урале 6 часов. Это радио. Реклама. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками.
1: Жизнь.

0: слушай, чувствуй, смотри, смотри радио.
1: Зажечь огни земли.

0: Австралия. 7 часов. Это радио. Реклама. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Мочалов на Радио Хит.
1: Самого доброго утра всем тем, кто на волне, друзья. Давайте просыпаться ярко и весело, как, в принципе, мы и умеем. Здесь в эфире «Смотри радио». Присоединяйся, делай громче и танцуй, ведь выходные наступили.
2: Смотри, смотри, радио.

0: Ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

Реклама. Вентилятор дует легким бризом, доставляя радость от прохлады. Покупку его не считайте капризом. Вентилятору в доме все будут рады. В сети магазинов «Милый дом». Вентилятор напольный в ассортименте 1299 рублей. «Милый дом». Все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milodefizdom.ru.

0: молодежь Орска, это ваш день! 27 июня парк строителей превратится в территорию драйва, музыки и ярких эмоций. С 16.00 тебя ждут интерактивные площадки, конкурсы, развлечения, подарки и море крутых активностей для друзей и всей компании. Лови настроение лета, участвуй, выигрывай и создавай воспоминания, которые останутся надолго. 27 июня, парк строителей, начало в 16.00. День молодежи в Орске. Не пропусти яркое событие этого лета. Категория 12+. Организатор Комитета по делам молодежи города Орска. Информационные партнеры Орск.ру и Радиохит. Смотри радио.
1: Каждая минута бизнеса под вашим контролем. Современные системы видеонаблюдения от компании «Зебра». 8 800 222 6607. С заботой о вашем бизнесе.
2: Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
3: В эту минуту в городе Орске плюс 20 градусов. Сегодня днем будет около 30 со знаком плюс. В Ясном сейчас плюс 19. Днем будет плюс 31. В Кундыке и Медногорске плюс 13. Днем будет плюс 27 градусов. В Оренбурге в эту минуту плюс 20. Днем будет плюс 27. Информация о погоде была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
4: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Шашлык куриный в маринаде 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежемороженая без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный»: Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
2: Метеохит.
5: Включи новое окно в своем доме.
2: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

Пизделёк предстоит нам во всех смыслах. И, конечно же, мы вместе с вами этому радуемся. Как иначе, лето должно быть жарким и интересным. Наполним эти выходные именно такими яркими моментами. Тогда все у вас получится. Делать громче и танцевать вместе с нами. Вот основная задача для вас сегодня. И хорошенько отдохнуть поможет нам музыка от Астудио, Маршмеллоу и Артикасти уже.

0: АЗС хорошего настроения «Новый поток». Орский проспект 6А, Гайское шоссе 2В и улица Талалихина.
1: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
2: В ХБшку на ТЗБ!
1: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
3: Поступи правильно. Поступи в Педколледж Орска. Колледж сегодня – это молодая команда единомышленников, уникальные специалисты и востребованные специальности. Тебя ждет яркая студенческая жизнь, качественное образование, исследовательская деятельность, гранты и проекты. Ты получишь дополнительную рабочую профессию, вожатый, цифровой куратор, инструктор по организационно-массовой работе. Приходи, улица Кутузова, 1, или звони по телефону в Орске 21-19-04.
4: Макс, Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
5: Смотри радио.
6: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
7: Подписывайся на Смотри радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально.
8: Категория 16+. Телефон рекламной службы 25 08 07.

0: в эту субботу, заполняя ее музыкой и хорошим настроением. Вместе с нами не забывайте подключаться и делать громче, чтобы сегодня точно все успеть. А мы же вместе с вами успеваем поднять настроение через портал smotri.radio, где вы можете оставить ваше послание, а мы вас разбудим. Ну и, конечно же, музыка поможет здесь и прямо сейчас, так что не делайте лишних движений, делайте то, что нужно для того, чтобы утро было добрым.
1: Чувствуй глубже. Смотри, смотри.
2: Радио.

Реклама. Автосалон 2000. Рядом и предложение, что надо. Новые автомобили «Хавейл» от 1 миллиона 949 тысяч рублей. В автосалоне 2000 в Орске. Дилерский центр «Хавейл Сити» «Автосалон 2000» в Орске. На Новотроицком шоссе 210А. Подробности по телефону 42 88 09. Код города 3537.

0: Солнечный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Не грузятся новости. Интернет пропал.
3: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
2: Прикинь, и даже без интернета.
3: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
4: Метеохит.
3: Партнер прогноза погоды — магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
5: Прямо сейчас за окном в городе Орске плюс 21, днем сегодня будет плюс 30. В Ясном сейчас плюс 21, днем будет плюс 31. В Кувандыке и Медногорске плюс 18, днем будет плюс 28 градусов. В Оренбурге сейчас плюс 21, днем будет плюс 27. Информация о погоде была предоставлена на сайте погода.орск.ру.
3: Реклама.
0: В магазине «Народный» гриль сезон. Свинина окорок 329 рублей за килограмм. Свинина карбонат 429 рублей за килограмм. Жидкость для розжига «Прометей» 1 литр 75 рублей. Адреса магазинов «Народный»: Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
4: Метеохит.

0: Италия. 8 часов. Это радио. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: В каждом.

0: Мочалов на Радио Хит.
1: Утро укрепляем в вашем настроении и, конечно же, поднимаем выше ваши намерения, которые мы вместе с вами сегодня будем реализовывать. И, конечно же, поможет нам в этом музыка. Так что не стесняйтесь с утра сделать погромче, чтобы с нами весело подпевать. И яркие эмоции вам подарит, конечно же, наш портал смотри.радио. Его открываете, чтобы открыть двери в новый день и в мир музыки.
2: Смотри, смотри, радио.

0: что было в этот день. Hit Holiday. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске».
1: В эту субботу, 20 июня, вместе с вами отметим такие праздники. День чайных покупок сегодня, праздник мыльных пузырей, Всемирный день Wi-Fi, также Всемирный день защиты слонов в зоопарках, еще день невынимающихся пробок, Всемирный день также сегодня серфинга, ну и, конечно же, мы вместе с вами поздравляем именинников. Именины сегодня у Федота, Александра, Богдана, Антонин, также Василия, Валерии, Лукины, Марии, Анны, Бориса и Виктора. Ну а что вы будете отмечать сегодня, рассказывайте нам на портале смотри.радио.
0: Реклама.

0: Ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: Реклама. Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824. ООО «Афина».
1: Хотите продать квартиру выгодно? Или найти идеальный вариант без лишних рисков? Агентство недвижимости «Владис» – это опыт, точная оценка рынка и безопасные сделки. Мы работаем так, чтобы вы получили максимум. Без скрытых условий. Без лишней суеты. Доверьте недвижимость профессионалам.

0: Мерседес. Когда важен результат.
1: Нужен балкон быстро, дешево и с гарантией? Запоминайте. Пробалкон 30-16-30. Бесплатный замер, быстрый расчет, цены ниже, потому что работаем без посредников. Изготовление до 14 дней. Самоустановку делаем за один день. Плюс утепляем, отделываем, ставим окна. Даем рассрочку. Индивидуальный подход каждому. Не ждите холодов. Звоните уже сегодня. 30-16-30. Код города 35-37. Пробалкон. Ваш личный уют за один день. Рассрочка.

0: Ао Совкомбанк.
1: Как часто мы дарим красоту? Подарите волшебство праздника, изысканность букета, красоту событий. Салон цветов «Арт Букет». Город Орск. Улица Васнецова, 21. Телефон 30 68 98.
2: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси, звони в такси «Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных, звони своим. 22-47-47. Такси «Лидер».
3: Узнаешь хит с трех нот? Готов подпевать? А может, именно ты музыкальный чемпион этого лета? 27 июня в парке строителей на Дне молодежи радиохит «Смотри радио» приглашает тебя на музыкальное лото. Собирай друзей, угадывай любимые треки и выигрывай в музыкальное лото.

0: Партнеры мероприятия – семейная фабрика мясной гастрономии «Желен». Магазин оригинальной техники «Яблочный спас». Фабрика «Орские колбасы».
1: Метеохит.
0: Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
2: В эту минуту в городе Орске плюс 22 градуса. Сегодня днем будет плюс 30. В Ясном плюс 21 сейчас. Днем будет плюс 31 градус. В Кондыке и Медногорске плюс 18. Днем будет плюс 28. Ну а в Оренбурге сейчас плюс 21 градус. Днем будет плюс 27. Информация о погоде была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
3: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Шашлык куриный в маринаде 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежемороженое без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный» – Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
1: Метеохит.
4: Включи новое окно в своем доме.
1: Смотри радио, смотри жизнь.
5: Подробности на смотри.радио.

0: Вместе с вами, друзья, движемся туда, где нам будет приятно и тепло, ведь всю рабочую неделю мы об этом и мечтали. Так что и вы присоединяйтесь с нами, и чтобы понять, куда следовать в эту субботу, услышите гороскоп, который мы для вас тоже составили совсем скоро в эфире.
1: Поймай настроение. Смотри радио.

0: Гороскоп. Гороскоп представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Итак, друзья, о том, каким будет сегодняшний день, давайте узнаем в гороскопе.
2: Овен.
1: Итак, уделите максимальное внимание вопросам собственной личной жизни. Ваши труды будут вознаграждены.
2: Телец.
1: Этот день будет тихим, спокойным, достаточно продуктивным. Пользуйтесь.
2: Близнецы.
1: Вполне достаточным вкладом в развитие событий будут благие намерения. Активные действия можно отложить.
2: Рак.
1: Вы способны заметить куда больше, чем думаете. Что-то может вызывать у вас некоторые вопросы. Задайте их и посмотрите, как будут выкручиваться люди.
2: Лев.
1: Не дайте вороху преследующих вас проблем испортить настроение вам и окружающим. Присмотритесь повнимательнее, эти противные проблемы вовсе такими не являются.
2: Дева.
1: В цене будут уши, которые вы слышать готовы, и понять в нужный момент, кивнуть и проявить безграничное сочувствие. Берегитесь, возможно, будут эти уши ваши.
2: Весы.
1: Этот день хорош для того, чтобы творить чудеса. Неважно, что вы не умеете этого делать, попробуйте, и у вас получится.
2: Скорпион.
1: Не позволяйте другим делать то, что можете сделать сами. Если получится не очень хорошо, не расстраивайтесь, у них получилось бы хуже.
2: Стрелец.
1: Свежесть вашего подхода к набившим оскомину проблемам будет поражать самое смелое воображение. Единственным ограничением могут стать ваши силы, их будет немного.
2: Козерог.
1: Вам предстоит общение с неким человеком, который будет вызывать скорее раздражение, чем желание с ним разговаривать. Не спешите избавиться от него, в самом ближайшем будущем он очень пригодится.
2: Водолей.
1: Работа в последнее время стала для вас каким-то наваждением, она никуда от вас не денется, успокойтесь, вам нужно отдохнуть.
2: Рыбы.
1: Вы будете воплощением идеального сочетания оптимиста с реалистом. Довольно странный гибрид, но, безусловно, симпатичный. Гороскоп был собран при помощи сайта ignite.com. Желаем счастья и удачи всем знакам зодиака.
0: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС «Роял-7», ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС «Роял-7» бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. Автозаправочные станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.
3: Гороскоп.

Реклама. Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас 22 49 39 22 49 39.

0: 2000 проданных котлов «Буран» заслужили поистине народную любовь. «Буран» – это качество и надежность при любых погодных условиях. Производство «Сервис ГАЗ», город Ульяновск. Официальный дилер магазин «Газовик». Орск, Краматорская, 9Б. «Газовик» рекомендует «Буран».
1: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской, 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
2: 2 июля. Ресторан «Кавказская пленница».
3: Девочка Пай.
2: Александр Круг с программой «Девочка Пай».
3: Владимирский централ. Ветер северный.
2: Специальный гость. Диджей Игорь Дуденко.
4: Было тепло.
2: 2 июля. Ресторан «Кавказская пленница». Телефон 420-790. Категория 18+.
1: Планируете строительство дома, гаража или перепланировку? Тогда эта информация для вас. В Новотроицке вновь открыто производство газоблоков. Выбирая газоблок, вы получаете теплый крепкий дом за небольшие деньги. Гарантия качества, цены от производителя, тепло- и звукоизоляция, быстрая стройка. Город Новотроицк, промышленная, 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
5: Телефон рекламной службы 25-08-07.
6: Взгляни на мир под другим углом.
7: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

Радуемся сами, и, конечно же, радостью делимся через наш портал смотри.радио, улыбки и пожелания для ваших близких. Все это присылайте скорее, делайте громче, чтобы вместе с нами двигаться по этому утру и, конечно же, заполнять его любимой музыкой. Так что вы, друзья, тоже делайте громче и ловите ауткаст Кольдейбоя и Айола скоро. Чувствуй глубже. Смотри.

Реклама. В милом доме супер цена. Успей купить в июне. Детские аэрозоли от комаров и клещей Пикник Бэйби 125 мл за 119 рублей. Или спрей от комаров Москитол универсальная защита 150 мл всего за 139 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительна с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.

0: Компания «Окна Фаворит». Город Орск. Проспект Мира, 16. Телефон 35 00 00.
1: Едешь на природу? В Мегарай есть все. Одноразовая пластиковая и бумажная посуда, скатерти, практичные алюминиевые формы для запекания, газовые горелки, розжиги, уголь, средства от насекомых. Мегарай. Выгодно покупай.
0: Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
2: В эту минуту за окном в городе Орске +23 градуса, а сегодня днем будет +30, а в Ясном сейчас +23, днем сегодня будет +31. В Кувандыке и Медногорске +22, днем будет +28 градусов, а в Оренбурге в эту минуту +23, днем будет +27. Информация о погоде была предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
3: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Свинина окорок 329 рублей за килограмм. Свинина карбонат 429 рублей за килограмм. Жидкость для розжига «Прометей» 1 литр 75 рублей. Адреса магазинов «Народный»: Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
0: Метеохит.
4: Все оренбуржье в одном касании.
0: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Австралия. 9 часов. Это радио. Реклама. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Мочалов на Радио Хит.
1: Улыбаемся, друзья, и наслаждаемся выходными. Тем более, лето в полной мере наконец-таки дало жару. И сегодняшний день будет таким, как вы его себе представляли в лучших мечтах о лете. Так что давайте жарко и весело проводить вместе время. А лучшая музыка добавит вам энергии. Прибавляйте звук и двигайтесь с нами в едином ритме.

0: готовят для вас звезды. Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
1: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
2: Для лиц старше 12 лет.
3: Нужен балкон быстро, дешево и с гарантией? Запоминайте. «Про-балкон» 30-16-30. Бесплатный замер, быстрый расчет, цены ниже, потому что работаем без посредников. Изготовление до 14 дней. Самоустановку делаем за один день. Плюс утепляем, отделываем, ставим окна, даем рассрочку. Индивидуальный подход каждому. Не ждите холодов. Звоните уже сегодня. 30-16-30. Код города 35-37. «Про-балкон». Ваш личный уют за один день. Рассрочка представлена ПАО «Совкомбанк».
4: Вы камильфо и ваш бонтон? Иметь костюмы от «Бастон»? Мужская неотразимость в каждой линии, в каждой складке. Классика мужского гардероба в фирменном салоне «Бастон». Убедительный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Дисконтная система скидок. Площадь Воснецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж. Салон «Бастон». Мужской выбор.
5: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской, 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
0: Метеохит.
6: Партнер прогноза погоды — магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
7: В эту минуту за окном в городе Орске плюс 23 градуса. Сегодня днем будет плюс 30. В Ясном сейчас плюс 23. Днем сегодня будет плюс 31. В Кувандыке и Медногорске плюс 22, днем будет плюс 28 градусов, а в Оренбурге в эту минуту плюс 23, днем будет плюс 27. Информация о погоде была предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
0: Реклама.
8: В магазине «Народный» гриль сезон. Шашлык куриный в маринаде 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежемороженая без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный» — Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
0: Метеохит.
9: Включи новое окно в своем доме.
0: Смотри радио, смотри жизнь.
10: Подробности на смотри.радио. Может,

0: праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: 2 июля. Ресторан «Кавказская пленница».
3: Девочка Пай.
2: Александр Круг с программой «Девочка Пай».
3: Владимирский Централ.
4: Ветер северный.
2: Специальный гость – диджей Игорь Дуденко.
5: Было тепло.
2: 2 июля. Ресторан «Кавказская пленница». Телефон 420-790. Категория 18+.
6: Который год на радость детворе, бассейн на лето ставим во дворе. Будут ребята счастливы летом, купили водные им пистолеты. В сети магазинов «Милый дом» бассейны надувные в ассортименте от 359 рублей. Пистолеты водные от 99 рублей. «Милый дом» – все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefisdom.ru.
7: Молодежь Орска – это ваш день! 27 июня парк «Строителей» превратится в территорию драйва, музыки и ярких эмоций. С 16.00 тебя ждут интерактивные площадки, конкурсы, развлечения, подарки и море крутых активностей для друзей и всей компании. Лови настроение лета, участвуй, выигрывай и создавай воспоминания, которые останутся надолго. 27 июня парк «Строителей», начало в 16.00. День молодежи в Орске. Не пропусти яркое событие этого лета. Категория 12+. Организатор Комитет по делам молодежи города Орска. Информационные партнеры Орск.ру и Радиохит. Смотри радио.
8: Телефон рекламной службы 25 08 07.

0: на успех.
1: АЗС хорошего настроения. Новый поток. Орский проспект 6А, Гайское шоссе 2В и улица Талалихина.
2: Поступи правильно. Поступи в Педколледж Орска. Колледж сегодня – это молодая команда единомышленников, уникальные специалисты и востребованные специальности. Тебя ждет яркая студенческая жизнь, качественное образование, исследовательская деятельность, гранты и проекты. Ты получишь дополнительную рабочую профессию, вожатый, цифровой куратор, инструктор по организационно-массовой работе. Приходи, улица Кутузова 1, или звони по телефону в Орске 21 19 04.
3: Ого, кажется, мозг проголодался.
4: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
5: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
4: Знание полезно, призы вкусно.
5: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
6: Метеохит.
5: Партнер прогноза погоды — магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
7: В эту минуту за окном в городе Орске плюс 24 градуса. Сегодня днем будет около 30 со знаком плюс. В Ясном плюс 26, днем будет плюс 31. В Кумандыке-Медногорске плюс 25, днем будет плюс 28 градусов. А в Оренбурге сейчас плюс 27, днем ожидается плюс 28 градусов. Информация о погоде была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
8: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Свинина окорок 329 рублей за килограмм. Свинина карбонат 429 рублей за килограмм. Жидкость для розжига «Прометей» 1 литр 75 рублей. Адреса магазинов «Народный»: Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
6: Метеохит.

0: на Урале 10 часов. Это радио. Реклама. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками. Новости. Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Арина Александрова. Здравствуйте. В парке строителей Орска вспыхнул развлекательный павильон. Огнем был поврежден навес с аттракционами на площади 100 квадратных метров. По предварительным данным, причиной пожара мог стать недостаток конструкции и изготовления электросетей и электрооборудования. В Оренбурге перед судом предстанет 30-летний мужчина. В апреле 2025 года он ударил подростка по голове, украл телефон, а затем под угрозами заставил сдать его в ломбард и отдать деньги. Преступление остановили прохожие, к которым обратился потерпевший. Дело было передано в суд. С 1 сентября в учебники по обществознанию для 9 классов добавят раздел «Семья в экономике». В нем описаны правила безопасности при бесконтактной оплате. Также раздел учит управлять личными и семейными финансами, разбираться в кредитах, инвестициях, страховании и противодействии мошенниками. Далее информация о курсе валют. Доллар 73 рубля 36 копеек, 100 тенге 14 рублей 99 копеек, юань 10 рублей 83 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в социальных сетях. Когда связь пропадает, maxors.ru доступен всегда для срочных сообщений.
2: Реклама. Я Елена Макарова, работала оператором колл-центра.
3: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
4: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
0: Сити Групп, бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня. Новости.
5: Жизнь.
6: Жизнь.

0: Мочалов на Радио Хит.
1: Повторяем ваши выходные здесь, в эфире «Смотри радио», ведь успеть надо и очень много. Главное, чтобы вы вместе с нами не отставали, и, конечно же, лучшие ритмы помогут вам держать себя в тонусе, а с самого раннего утра этим мы занимаемся здесь, так что не стесняйтесь присоединяться, делайте громче. На горизонте у нас будет «Медуза», «Коста Лакоста», будет также «Дискотека Авария» и BTS уже далее.

0: что было в этот день. Hit Holiday. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: В эту субботу, 20 июня, отмечается День чайных покупок, а праздник также мыльных пузырей, Всемирный день Wi-Fi, также еще сегодня Всемирный день защиты слонов в зоопарках, еще также сегодня День серфинга. Ну и, конечно же, поздравляем сегодня именинников, а именин сегодня у Федота, Александра, Богдана, Антонины, Василия, Валерия, Лукины, Марии, Анны, Бориса и Виктора. Ну а что вы будете сегодня праздновать, рассказывайте нам на портале смотри.радио. Реклама.

0: ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас,

0: Спас.
1: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.

0: Широчайший выбор итальянских котлов по глобально сниженным ценам. Установим, запустим, обеспечим запчастями. Магазин «Газовик». Орск. Краматорская, 9Б. За котлами в «Газовик».
1: Как часто мы дарим красоту? Подарите волшебство праздника, изысканность букета, красоту событий. Салон цветов «Арт Букет». Город Орск. Улица Васнецова, 21. Телефон 30 68 98.
2: Папе на работу, маме в магазин, а бабушку в Оренбург.
3: Задачи могут быть разные, а такси – универсальным. Для вашего удобства новый тариф «Универсальный» от «Такси Лидер» 45 99 99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ, город, межгород, для всего один номер 45 99 99. Такси Лидер Орск. Еще удобнее, еще выгоднее.
2: Алло, а можно такси к школе?
4: Мы все любим музыку. Она задает настроение, возвращает воспоминания и делает каждый день ярче. Но мало кто знает, как рождаются настоящие хиты и какие тайны скрыты за ними. Теперь узнаем.

0: На телеканале «Евразия» каждый вторник смотри премьерный выпуск программы «Муз-стори» с Сашей Якунчиковым. Закулисье музыки, истории песен и их исполнителей в приятном формате. Смотри, слушай, узнавай больше. Категория 12+. Партнер программы «Магазин Мелодия». Орск, ТК «Европейский», второй этаж. Рынок «Авангард», ТК «Урал-3».
1: Стань звездой с мелодией. Гитары, синтезаторы, цифровые фортепиано, скрипки и любые музыкальные инструменты и аксессуары к ним. Звуковое и световое оборудование. Гарантия. Бесплатная доставка по Орску и ближайшим городам. Орск, ТК «Европейский», второй этаж. Рынок «Авангард», ТК «Урал-3».
2: Включи новое окно в своем доме.
3: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

Не стесняемся, друзья, вместе с вами во всеуслышание заявить о том, как вы счастливы, что выходные здесь сейчас набирают обороты, и у вас на них грандиозные планы. Делимся эмоциями и общением на нашем портале smotri.radio. Заглядывай туда и вместе с нами делай свою субботу приятнее. Ну и, конечно же, музыка поможет, ну а разобраться в том, каким будет сегодняшний день, поможет нам гороскоп. Его тоже лови скоро в эфире. Смотри радио.

0: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Итак, друзья, вместе с вами обсудим, каким будет сегодняшний день.
2: Овен.
1: Максимальное внимание к вопросам, собственно, личной жизни сегодня нужно уделить. Ваши труды будут вознаграждены.
2: Телец.
1: День будет тихим, спокойным и достаточно продуктивным, если, конечно, вам удастся заставить себя что-нибудь хоть сделать. А вот как, как раз может не быть непонятно.
2: Близнецы.
1: Вполне достаточным вкладом в развитие событий будут благие намерения. Активные действия вам противопоказаны сегодня.
2: Рак.
1: Вы способны заметить куда больше, чем думают некоторые. Что-то может вызвать у вас некоторые вопросы. Зададите их кому, и, возможно, отвечающий вас выручит. Но обратите внимание, как он будет это делать.
2: Лев.
1: Не дайте вороху преследующих вас проблем испортить настроение вам и окружающим. Присмотрите повнимательнее. Эти противные проблемы не такие страшные.
2: Дева.
1: За ней будут уши, готовы выслушать. Берегитесь, возможно, эти уши окажутся вашими.
2: Весы.
1: Этот день хорош для того, чтобы творить чудеса. Неважно, что вы не умеете этого делать, попробуйте, вдруг получится.
2: Скорпион.
1: Не позволяйте другим делать то, что можете сделать сами. Если получится не очень хорошо, не расстраивайтесь. У них получилось бы хуже.
2: Стрелец.
1: Свежесть вашего подхода к набившим оскомину проблемам будет поражать самое смелое воображение. Единственным ограничением могут стать ваши силы, их будет немного.
2: Козерог.
1: Вам предстоит общение с неким человеком, который будет вызывать скорее раздражение, чем заинтересованность. Не спешите избавиться от него, в самом ближайшем будущем он очень и очень пригодится.
2: Водолей.
1: Работа в последнее время стала для вас каким-то наваждением, она никуда от вас не денется. Успокойтесь, вам нужно отдохнуть, каких бы то ни было мыслей, желательно поспать.
2: Рыбы.
1: Вы будете воплощением идеального сочетания оптимиста с реалистом. Довольно странный гибрид, но, безусловно, симпатичный. Информация была предоставлена нам и gnoy.com, сайт, где мы берем ваш гороскоп. Ну и, конечно же, дарим его вам здесь в эфире и делаем день лучше.
3: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС Роял 7, ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС Роял 7 бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. Автозаправочные станции Роял 7 в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.
0: Гороскоп.

0: Семья Петровых любит проводить свободное время на свежем воздухе. Прогулки, пикники и активные виды спорта. А красивую и удобную одежду для всей семьи покупают в ХБшке на ТЗБ. В ХБшке на ТЗБ спортивные костюмы, трико, куртки, ветровки, бейсболки, платья и сарафаны, носки, нижнее белье и многое другое для взрослых и детей по низким ценам. А также в ХБшке вы найдете все для уюта вашего дома. Халаты, полотенца, подушки, пледы, одеяло и многое другое. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и всегда по выгодным ценам.
1: Хотите продать квартиру выгодно? Или найти идеальный вариант без лишних рисков? Агентство недвижимости «Владис» – это опыт, точная оценка рынка и безопасные сделки. Мы работаем так, чтобы вы получили максимум. Без скрытых условий, без лишней суеты. Доверьте недвижимость профессионалам.

0: Ладис. Когда важен результат.
1: Нужен балкон быстро, дешево и с гарантией? Запоминайте. Пробалкон 30-16-30. Бесплатный замер, быстрый расчет, цены ниже, потому что работаем без посредников. Изготовление до 14 дней. Саму установку делаем за один день. Плюс утепляем, отделываем, ставим окна. Даем рассрочку. Индивидуальный подход каждому. Не ждите холодов. Звоните уже сегодня. 30-16-30. Код города 35-37. Пробалкон. Ваш личный уют за один день. Рассрочка представлена. ПАО «Совкомбанк».
2: 2 июля. Ресторан «Кавказская пленница».
3: Девочка Пай.
2: Александр Круг с программой «Девочка Пай».
3: Владимирский централ. Ветер северный.
2: Специальный гость. Диджей Игорь Дуденко.
4: Было тепло.
2: 2 июля. Ресторан «Кавказская пленница». Телефон 420-790. Категория 18+.
5: Гипсокартон напрямую от производителя. Идеально ровные стены и потолки в кратчайшие сроки. Удобство монтажа, низкие цены, гарантия качества. Город Новотроицк, промышленная, 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
6: Макс!
5: Макс! Макс! Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
1: Смотри радио!
7: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
8: Подписывайся на Смотри Радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально.
9: Категория 16+. Телефон рекламной службы 250807.
10: Хит. Взгляни на мир под другим углом.
11: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: Возможно, чтобы вы точно запомнили эти выходные надолго. А мы же в предвкушении жары, уже здесь с самого раннего утра, готовимся к тому, чтобы сегодня сделать этот выходной по-летнему ярким и интересным. А у вас какие планы? Куда собираетесь отправиться? И что самое главное, с кем? Рассказывайте нам на портале smotri.radio, где вы можете поделиться вашими эмоциями и сделать этот день громче. Поможет нам Мадонна, NRD One и градусы уже далее.
1: Чувствуй глубже. Смотри, смотри.

0: Реклама. Автосалон 2000. Рядом и предложение, что надо. Новые автомобили «Хавейл» от 1 949 тысяч рублей. В автосалоне 2000 в Орске. Дилерский центр «Хавейл Сити» «Автосалон 2000» в Орске. На Новотроицком шоссе 210А. Подробности по телефону 42 8809. Код города 3537.
1: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина».
2: Едешь на природу? В Мегарай есть все. Одноразовая пластиковая и бумажная посуда, скатерти, практичные алюминиевые формы для запекания, газовые горелки, розжиги, уголь, средства от насекомых. Мегарай. Выгодно покупай.
3: Не грузятся новости. Интернет пропал.
4: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
3: Прикинь, и даже без интернета.
4: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн, на вашей стороне. Категория 18+.

0: Далее 11 часов. Это радио. Реклама. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками. Новости. Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Арина Александрова. Здравствуйте. На территории Оренбургской области объявлена опасность атаки БПЛА. Губернатор региона Евгений Солнцев призвал жителей области к бдительности. Телефон спасения 112. С начала 2026 года в Орске зарегистрировано 298 пожаров, что почти в два раза меньше, чем годом ранее. В прошлом году за аналогичный период прошлого года травмы получили 2 человека, в этом уже 8. Количество погибших, наоборот, снизилось, 4 случая против 7. В Кузбассе произошло землетрясение магнитудой более 4 баллов. Толчки зафиксированы в Беловском округе и в районе поселка Бачацкий. По оперативной информации, пострадавших в результате разрушений нет. Все предприятия и отрасли работают в штатном режиме. Далее информация о курсе валют. Доллар 73 рубля 36 копеек, 100 тенге 14 рублей 99 копеек, юань 10 рублей 83 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в социальных сетях. Когда связь пропадает, maxors.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама.
2: Мы продали квартиру с помощью специалистов бюро недвижимости и услуг City Group. За электронную регистрацию и услуги системы безопасных расчетов не заплатили ни рубля.
3: Как это?
2: Получили в подарок от City Group.
3: Совершайте сделки в сопровождении специалистов City Group. Получайте электронную регистрацию и сервис безопасных расчетов бесплатно. City Group. Бюро недвижимости и услуг. Телефон 8-35-37-33-96-33. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности уточняйте по телефону в Орске. 33-96-33.
0: Новости.
4: Жизнь.
5: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Мочалов на Радио Хит.
1: Вечер совсем немного, и половина субботы уже все пролетит мимо вас, так что не задерживайтесь. Жара нас уже подталкивает к ярким приключениям где-нибудь возле прохладного водоема. Да-да-да, 11 часов и 5 минут уже на наших студийных, меньше часа осталось до полудня, так что и вам не время засиживаться на одном месте. И просыпаться нужно активнее, включаться в новый день, чтобы сегодня точно все успеть. И с этим вам точно поможет музыка здесь в эфире. Смотри радио.

0: на успех.
1: АЗС хорошего настроения. Новый поток. Орский проспект 6А, Гайское шоссе 2В и улица Талалихина.
2: Солнце светит, жаркий день. Лежать на пляже нам не лень. Плеск и брызги, детский смех вокруг. Лето — самый лучший друг. В сети магазинов «Милый дом» полотенца махровые в ассортименте от 419 рублей. Матрасы надувные от 399 рублей. «Милый дом» — все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefizdom.com.

0: Телефон 350000, код города 3537.
1: Хотите продать квартиру выгодно? Или найти идеальный вариант без лишних рисков? Агентство недвижимости «Владис» – это опыт, точная оценка рынка и безопасные сделки. Мы работаем так, чтобы вы получили максимум. Без скрытых условий, без лишней суеты. Доверьте недвижимость профессионалам.

0: Гладис, когда важен результат.
1: Молодежь Орска – это ваш день. 27 июня парк строителей превратится в территорию драйва, музыки и ярких эмоций. С 16.00 тебя ждут интерактивные площадки, конкурсы, развлечения, подарки и море крутых активностей для друзей и всей компании. Лови настроение лета. Участвуй, выигрывай и создавай воспоминания, которые останутся надолго. 27 июня. Парк строителей. Начало в 16.00. День молодежи в Орске. Не пропусти яркое событие этого лета. Категория 12+. Организатор Комитет по делам молодежи города Орска. Информационные партнеры Орск.ру и радиохит «Смотри радио».
2: Включи новое окно в своем доме.
0: «Смотри радио». «Смотри жизнь». Подробности на смотри.радио.

0: Мегаактивный день ожидает тех, кто с нами начинает его и готов уже продвинуться во вторую половину субботы. Мы к ней стремимся здесь в едином ритме и все утро помогали вам улыбаться. А уже вот он день, и, конечно же, мы вместе с ним сделаем ваш выходной еще жарче. Мы такую погоду ждали 20 дней лета, и вот она наступила. Так что давайте наслаждаться жарой, ведь за окном уже плюс 27 и ярко солнце светит, так что мы вместе с вами этим летом тоже зажжем. Сделать его горячее поможет нам Рейджи, Канакелиана и Алок и Вкали далее.
1: Смотри, радио.

0: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
2: Я свою девчонку тоже я привел в яблочный спас. Выбрала мобилу Apple, взял рассрочку прямо сейчас.
3: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
4: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Привет! Ты слышала? Итальянцы в Орске. Какие итальянцы? Где? В газовике. Огромное поступление итальянских котлов по невероятно доступным ценам. Современный фондиталь, проверенный временем Бакси и премиальный Де Дитрих. Мамма мия! Невероятная акция! За котлами в газовик. Орск, Краматорская,

0: за котлами в газовик.
1: Эксклюзивно, невероятно, зрелищно. Территория фильма в полных адреналина. Крутые герои и опасные преступники. Безумные погони и эпичные взрывы. Фильмы, о которых говорят все. Мировые бестселлеры и новинки кинематографа для всей семьи. Уникальные каналы от Viasat. ТВ-1000, ТВ-1000 русская, ТВ-1000 экшен. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260.
2: Для лиц старше 16 лет.
3: Телефон рекламной службы 25.

0: ускоряемся вместе с вами. Иван Дмитриенко тоже нам помогает. Давайте сегодня, чтобы точно все успеть и, конечно же, побывать во всех местах, о которых вы мечтали на протяжении долгой рабочей недели, мы ускоряемся под лучшие ритмы здесь в эфире «Смотри радио». Давайте делать громче, тогда все точно получится. Ну а ваши теплые пожелания не только ждем на портале «Смотри.радио». Пиши скорее!
1: Чувствуй глубже. Смотри.
2: Радио.

0: праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Нужен балкон быстро, дешево и с гарантией? Запоминайте. Про-балкон 30-16-30. Бесплатный замер, быстрый расчет, цены ниже, потому что работаем без посредников. Изготовление до 14 дней. Самоустановку делаем за один день. Плюс утепляем, отделываем, ставим окна. Даем рассрочку. Индивидуальный подход каждому. Не ждите холодов. Звоните уже сегодня. 30-16-30. Код города 35-37. Про-балкон. Ваш личный уют за один день. Рассрочка представлена ПАО «Совкомбанк».
3: Поступи правильно. Поступи в Педколледж Орска. Колледж сегодня – это молодая команда единомышленников. Уникальные специалисты и востребованные специальности. Тебя ждет яркая студенческая жизнь, качественное образование, исследовательская деятельность, гранты и проекты. Ты получишь дополнительную рабочую профессию, вожатый, цифровой куратор, инструктор по организационно-массовой работе. Приходи, улица Кутузова, 1, или звони по телефону в Орске 21-19-04.
4: Нужен автобетон и насос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетона насоса. 324-824. ООО «Афина».

0: Австралия. Полдень. Реклама. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками. Новости. Новости представляет City Group. Бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Арина Александрова. Здравствуйте. Жительница Орска Алена Яндаева представит Россию на конкурсе «Миссис Вселенная». Она прошла региональный отбор «Миссис Оренбуржья», где стала достоянием Оренбуржья. Затем выиграла достояние России на всероссийском конкурсе. Участие в конкурсе для нее – это преодоление себя и возможность показать, что можно жить интересно, несмотря на трудности. Впереди у нее подготовка к международному конкурсу «Миссис Вселенная». В ноябре 2025 года глава СК России Александр Бастрыкин поручил расследовать нарушения при строительстве школы в селе Неженка Оренбургского района. Компания допустила дефекты, угрожающие обрушением здания, но школу ввели в эксплуатацию. Родители учеников жалуются на медленное расследование и отсутствие ответственности. В России изменят правила обучения в старших классах. Обновленный федеральный образовательный стандарт вступит в силу с 1 сентября 2027 года. Ученики смогут выбирать базовый уровень по всем предметам. Более прикладными сделают программы по математике, физике, химии и биологии. В перечень результатов обучения также включат навыки работы с технологиями искусственного интеллекта. Далее информация о курсе валют. Доллар 73 рубля 36 копеек. 100 тенге 14 рублей 99 копеек. Юань 10 рублей 83 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в социальных сетях. Когда сеть пропадает, maxors.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама.
2: Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
3: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
4: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
5: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в City Group, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
6: Жизнь.
7: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: 12+.
1: Привет, народ! На связи Макс Мочалов. Еще одна неделя лета позади, и значит, пора расставлять ваших любимчиков по местам. Делаем это еженедельно на нашем портале smotri.radio. А сейчас как раз время подведения итогов, и начнем мы после того, как вспомним тройку лучших на прошлой неделе.
2: Лидеры прошлой недели.
1: На третьем месте были Алок и Иллениум с треком «To the Moon». Гергерт и Зиверт и их банк были на втором месте.
3: Я как будто бы банк, но я не коплю. Плюс, моя дама плюс.
1: А лидерами хит-мидичарта были Баинди, их Сноу и Мод с треком «Шаде».
4: Она танцует под «Шаде». Танцы прямо на мне. Танцы прямо во тьме.
5: Я знаю, что ты не в себе.
0: Хит-мьюзик чарт.
1: Ну а теперь пора запускать наш хит-парад в эфир. И с этим нам поможет Алекс Уоррен и его Forever Dream. Он открывает нашу двадцатку лучших.
2: 20 место.

0: Music Chart.
1: Так низко Боб Синклер и Кейджи еще не опускались в нашем топе. И если трек I Can't Wait вам не безразличен, обязательно помогите ему вырваться в лидеры. Голосуйте на нашем портале Смотри Радио сами и зовите друзей. Кстати, там же вы найдете ссылки на наши соцсети. Там очень увлекательно, так что заглядывайте. Мы же пока слушаем Offenbach с треком Miles Away.
0: 18 место.

0: Hit Music Chart.
1: Это были Айсгер Герт и Зиверт и их Банк. Да уж, помотало их в этот раз. На прошлой неделе они были вторыми, а сегодня упали аж на 17 место. Мы же продолжаем делать вашу жизнь не только проще, но и веселее. Так что без стеснения делайте громче и наслаждайтесь выходными под ритмы от Егора Крида и Артика Асти. Их Карма в эфире.
2: 16 место.

0: Music Chart.
1: Дэнис Уимс и его трек «Mr. Know It All» был только что в эфире. Ну а мы продолжим после рекламной интеграции на радио «Хит Смотри Радио».
2: Реклама.
3: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
4: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
5: Для лиц старше 12 лет.
6: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской, 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
7: Как нет дыма без огня, так нет мужчины без элегантного костюма. Классика мужского гардероба из разряда must-have. Фирменный салон «Бастон». Солидный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Все то, что делает мужчину джентльменом. Дисконтная система скидок. Регулярные распродажи коллекций прошлых сезонов. Площадь Воснецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж. «Бастон». Выбор определяет успех.
8: Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов-консультантов на месте продаж.
6: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. 22-49-39. 22-49-39.
9: Узнаешь хит с трех нот? Готов подпевать? А может и... Именно ты, музыкальный чемпион, это...

0: Партнеры мероприятия – семейная фабрика мясной гастрономии «Желен». Магазин оригинальной техники «Яблочный спас». Фабрика «Орские колбасы».
1: Включи новое окно в своем доме.
2: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио. Главный музыкальный рейтинг Оренбуржья.
1: Хит Мьюзик Чарт.
2: И Макс Мочалов в эфире Радио Хит. Категория 12+.
3: Чтобы точно сегодня все успеть, держим ритмы и двигаемся активно. И что самое главное, весело. Но что еще нужен для счастья? Но, возможно, еще больше музыки. Тогда скорее делаем громче, ловим Анну Асти и Димы Билана. Эпилог в эфире.
1: 14 место.

0: Hit Music Chart.
1: Airbox продолжает прославлять свою Грейсленд. Мы же также готовы порадовать всех и каждого, особенно если вам есть чем поделиться. Для этого открывайте портал smotek.radio и делитесь с нами вашими достижениями. Мы же делимся лучшими хитами недели и уже готовы услышать 12-ю строчку. Ну а у нас здесь Альберт Брайт и его Wild.

0: Music Chart.
1: Вервульф и ее Феникс очень даже неплохо показали себя на этой неделе. Они потеряли лишь одну строчку, с 10-го переместившись на 11-е место. Что доказывает тот факт, что некоторым трекам нужно время, чтобы полноценно раскрыться. Но даже если это помогает треку взлететь к вершине, задержаться там, увы, смогли не все. И Ибон когда-то был в топе 3 нашего чарта. Ну а сегодня его трек «Hollow» открывает нашу десятку лучших.
0: 10-е место.

0: Hit Music Chart.
1: Только что в эфире была Мия Бойко и ее экспонат. Ну а мы продолжим после рекламной интеграции на радио Hit. Смотри радио.
2: Реклама. Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
3: В ХБшку на ТЗБ!
2: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
4: 2 июля. Ресторан «Кавказская пленница».
5: Девочка Пай.
4: Александр Круг с программой «Девочка Пай».
5: Владимирский Централ. Ветер северный.
4: Специальный гость. Диджей Игорь Дуденко.
6: Было тепло.
4: 2 июля. Ресторан «Кавказская пленница». Телефон 420-790. Категория 18+.
7: В милом доме супер цена. Успей купить в июне. Жидкое моющее средство для стирки Тайд. Весенняя свежесть. 1,75 литра по 479 рублей. Или жидкое моющее средство для стирки Ариэль Колор. 780 миллилитров. Всего за 229 рублей. Успей купить по супер цене. В милом доме. Акция действительна с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
8: Как часто мы дарим красоту? Подарите волшебство праздника, изысканность букета, красоту событий. Салон цветов «Арт Букет». Город Орск. Улица Васнецова, 21. Телефон 30 68 98.
9: Мы все любим музыку. Она задает настроение, возвращает воспоминания и делает каждый день ярче. Но мало кто знает, как рождаются настоящие хиты и какие тайны скрыты за ними. Теперь узнаем. На телеканале «Евразия» каждый вторник смотри премьерный выпуск программы «Муз Стори» с Сашей Якунчиковым. Закулисье музыки, истории песен и их исполнителей в приятном формате. Смотри, слушай, узнавай больше. Категория 12+. Партнер программы «Магазин Мелодия». Орск, ТК «Европейский», второй этаж. Рынок «Авангард», ТК «Урал-3».
10: Музыкальные новинки в магазине «Мелодия». Африканские барабаны, проигрыватели винила, караоке-системы и колонки для ваших шумных вечеринок. Гарантия. Бесплатная доставка по Орску и ближайшим городам. Орск, ТК «Европейский», второй этаж. Рынок «Авангард», ТК «Урал».
11: Телефон рекламной службы 25-08-07.
12: Взгляни на мир под другим углом.
13: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио. 20 лучших треков, покорившие Оренбуржье.

0: категория 12+.
1: Доставляем прямо в ваши уши все самое яркое и интересное в нашем музыкальном хит-параде. Куда попасть-то сложно, а удержаться тем более. Давайте вспомним тех, кто выбыл. Holy Flame и его «Тону» выбыли. Также Kungs, Phyllis London, их трек «Galaxy».
0: Music Chart.
1: Ну а теперь мы снова возвращаемся к тем, кто остался в топе. На 8-м месте у нас Алок, Зеба и Португал The Man и их Dive Into The Ocean.
2: 8-е место.

0: Music Chart.
1: Дмитрий Вегас и Дэвид Гетта с Лорин и Пам-Пам в этот раз улучшаются в результат и перемещаются с 16 на 7 место. Если у вас также есть желание куда-нибудь переместиться, мы держим свое окно всегда открытым. Так что отправляйтесь вместе с нами в яркое путешествие через десятки веб-камер в нашей видеотрансляции под музыку от Sony Fardera и D.O.D. Think About Us в эфире.
0: Шестое место.

0: Хит Мьюзик Чарт.
1: Да, Индия, их новый мод, их Шаде мы слушали только что. Ну а если у вас есть что-то теплое и согревающее для нас, делитесь поскорее вашим настроением через наши соцсети. Самые свежие новости и море общения вы всегда найдете в нашем ТГ-канале ВКонтакте, также и в мессенджере Макс. Ссылки найдете на нашем портале. Пока мы наслаждаемся треком Асафи Энзау, Мадизма и Роберта Майлза и Хаутея в эфире.

0: Music Chart.
1: Уже совсем скоро тройка лучших, буквально после рекламы.
2: Реклама. Автосалон 2000. Рядом и предложение, что надо. Новые автомобили Хавейл от 1 миллиона 949 тысяч рублей. В автосалоне 2000 в Орске. Дилерский центр Хавейл Сити Автосалон 2000 в Орске. На Новотроицком шоссе 210А. Подробности по телефону 42-88-09. Код города 3537.
3: Едешь на природу? В Мегарай есть все. Одноразовая пластиковая и бумажная посуда, скатерти, практичные алюминиевые формы для запекания, газовые горелки, розжиги, уголь, средства от насекомых. Мегарай. Выгодно покупай.
4: Молодежь Орска – это ваш день! 27 июня парк строителей превратится в территорию драйва, музыки и ярких эмоций. С 16.00 тебя ждут интерактивные площадки, конкурсы, развлечения, подарки и море крутых активностей для друзей и всей компании. Лови настроение лета, участвуй, выигрывай и создавай воспоминания, которые останутся надолго. 27 июня парк строителей, начало в 16.00. День молодежи в Орске. Не пропусти яркое событие этого лета. Категория 12+. Организатор — Комитет по делам молодежи города Орска. Информационные партнеры Орск.ру и Радиохит. Смотри радио.

0: Подробности на smotri.radio. Главный музыкальный рейтинг Оренбуржья.
1: Хит Мьюзик Чарт.
0: И Макс Мочалов в эфире Радио Хит. Категория 12+.
2: Больше музыки и эмоций. Вот чего нам не хватает в конце рабочей недели. Мы можем в полной мере утолить вашу жажду нашей двадцаткой лучших треков недели. И мы уже добрались до тройки самых-самых. И на этой неделе ее открывает Hugo и LMIL Angel и Ultra Night с треком Move to the Sun.
1: Третье место. Прорыв недели.

0: Hit Music Chart.
1: На прошлой неделе мы немного напряглись, ведь в нашей тройке лучших случились большие перемены. Но уже на этой неделе наши слушатели все изменили и помогли вернуться нашим старичкам. Об этом чуть позже еще поговорим. Сейчас же напомним про старичка, который не выбыл из тройки лучших. И сегодня он поднимается даже выше. Поздравляем Алока и Иллениум. Их трек To The Moon на втором месте.
2: Второе место.

0: Music Chart.
1: На этой неделе на нашей вершине не только сменился лидер, его даже в тройке лидеров не оказалось. А вот на его место зашли Джон Саммит и The World с Джулия Кранч, которые в прошлом выпуске отсутствовали на вершине, но сегодня трек Shades of Blue вновь становится номером один.
0: Первое место.

0: Hit Music Chart.
1: Это была двадцатка лучших. Кто сможет попасть в нее на следующей неделе, решайте только вы. Так что не забудьте голосовать за любимчиков на нашем портале smotri.radio и на главном сайте города ors.ru. Ну а все выпуски вы найдете всегда в нашей группе ВК. И, конечно же, с вами был Макс Мочалов. Скоро услышимся. Пока.
0: Они всю неделю радовали вас своими треками. Настало время поставить их на свои места.
2: Are you ready? Это Hit Music Chart.
0: И Макс Мочалов.

0: Урале 13 часов. Реклама. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками. Новости. Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Арина Александрова. Здравствуйте. Жительница Орска подала иск на 1 700 000 рублей к администрации, управлению ЖКХ, а также страховым компаниям. Дома и имущество женщины были полностью затоплены из-за прорыва дамбы во время паводка 2024 года. Независимый эксперт оценил ущерб в 1 702 944 рубля. Суд назначил судебную экспертизу для оценки ущерба. 27 июня, в День молодежи, по всей Оренбургской области не будут продавать алкоголь в розницу. Запрет не распространяется на места общественного питания. За продажу спиртных напитков в этот день предусмотрена административная ответственность в виде штрафа. Российские ученые готовят к публикации черную книгу растений, которые могут угрожать здоровью людей, а также сельскому и лесному хозяйству. В нее планируют включить более 500 видов. Подобные издания помогают отслеживать чужеродные растения, которые активно распространяются и вытесняют местные виды. Новый общероссийский список планируют выпустить уже в этом году. Далее информация о курсе валют. Доллар 73 рубля 44 копейки. 100 тенге 15 рублей 6 копеек. Юань 10 рублей 81 копейка. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в социальных сетях. Когда связь пропадает, maxors.ru доступен всегда для срочных сообщений.
2: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
3: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
4: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
5: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
6: Жизнь.
7: Жизнь.
0: Каждый.

0: час музыкального наслаждения открыл ваш день. Его открыл, конечно же, Макс Мочалов. А вот кто я, к сожалению, тут не представили. Но я сама скажу. Я Кристина Бурова. Этим днем буду с вами вместе веселиться, открывать что-нибудь новое и, конечно же, делать музыку громче, потому что она будет просто невероятная. Веселимся дальше, строим планы на этот день и проводим его в компании Радио Хит, Рехаб Муфаса, а также Хайпмен и Ренни. Белив далее, следом гости из будущего, не любовь.
1: Смотри, радио.

бесплатный замер, быстрый расчет, цены ниже, потому что работаем без посредников. Изготовление до 14 дней. Саму установку делаем за один день. Плюс утепляем, отделываем, ставим окна, даем рассрочку. Индивидуальный подход каждому. Не ждите холодов, звоните уже сегодня. 30 16 30, код города 35 37. Промокод. Ваш личный уют за один день.

0: Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Устали от холода, высоких счетов за отопление и посторонних шумов? Есть решение. Новотроицкий содовый завод объявляет об открытии собственного современного производства. Теперь высококачественная минеральная вата доступна для вас. Безупречное качество, цены от производителя, без лишних наценок и посредников. Минеральная вата для надежной тепло- и звукоизоляции. Сохраняйте тепло зимой, прохладу летом. Обращайтесь в город Новотроицк, промышленная 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
3: Поступи правильно. Поступи в Педколледж Орска. Колледж сегодня – это молодая команда единомышленников, уникальные специалисты и востребованные специальности. Тебя ждет яркая студенческая жизнь, качественное образование, исследовательская деятельность, гранты и проекты. Ты получишь дополнительную рабочую профессию, вожатый, цифровой куратор, инструктор по организационно-массовой работе. Приходи, улица Кутузова, 1, или звони по телефону в Орске 21-19-04.
4: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси, звони в такси «Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных, звони своим. 22-47-47. Такси «Лидер».
5: Не грузятся новости. Интернет пропал.
6: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
5: Прикинь, и даже без интернета.
6: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
7: Включи новое окно в своем доме.
8: Смотри радио. Смотри жизнь.
9: Подробности на смотри.радио.

на просторах интернета нашла самую надежную охрану, решила с вами поделиться. Там парень оставил в качестве смотрящего за офисом не собаку, не что-то еще. Он оставил кузнечика. Да, самое смешное, что способ реально рабочий, и большое количество комментариев такой охранник действительно отпугнул. Там пишут: клянусь, был бы вором, близко бы не подошел, да и можно не закрывать на ключ даже. В общем, если вам нужно как-то кабинет свой оградить, непременно сажайте туда какое-нибудь насекомое, возможно, вам это поможет. Но в любом случае, у каждого фобии свои, даже если вы люди взрослые, непременно они присутствуют, причем самые разнообразные, необычные. Кстати говоря, давайте делиться, посмотрим, у кого какие есть интересные фобии. Пишите также у нас в эфире «Смотри радио», а мы подарим вам еще больше музыкальных мотивов далее.

0: где можно вкусно отдохнуть всей семьей. Конечно же, в Точке, на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП Арутюнян Н.А.
1: 2 июля. Ресторан «Кавказская пленница».
2: Девочка Пай.
1: Александр Круг с программой «Девочка Пай».
2: Владимирский Централ.
3: Ветер северный.
1: Специальный гость. Диджей Игорь Дуденко.
4: Как было тепло.
1: 2 июля. Ресторан «Кавказская пленница». Телефон 420-790. Категория 18+.
5: Всем садоводам очень порой материал бывает нужен укрывной. Неважно, картошка растет или слива, все равно шланг нужен для полива. В сети магазинов «Милый дом» шланг для полива ПВХ 25 рублей за метр. Материал укрывной от 25 рублей за метр. «Милый дом» – все нужное в нем.

0: Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. 22-49-39. 22-49-39.
1: Мы все любим музыку. Она задает настроение, возвращает воспоминания и делает каждый день ярче. Но мало кто знает, как рождаются настоящие хиты и какие тайны скрыты за ними. Теперь узнаем. На телеканале Евразия каждый вторник смотри премьерный выпуск программы «Муз-стори» с Сашей Якунчиковым. Закулисье музыки, истории песен и их исполнителей в приятном формате. Смотри, слушай, узнавай больше. Категория 12+. Партнер программы «Магазин Мелодия». Орск, ТК «Европейский», второй этаж. Рынок «Авангард», ТК «Урал-3».
2: Стань звездой с мелодией. Гитары, синтезаторы, цифровые фортепиано, скрипки и любые музыкальные инструменты и аксессуары к ним. Звуковое и световое оборудование. Гарантия. Бесплатная доставка по Орску и ближайшим городам. Орск, ТК «Европейский», второй этаж. Рынок «Авангард», ТК «Урал-3».
3: Телефон рекламной службы 25.

0: любой выходной, конечно, веселее проводить в жаркой теплой компании, но чтобы ее собрать, конечно, надо немножко также проявить инициативу. Если у вас еще она не собралась, непременно напомните о себе. Причем это можно сделать очень необычно. У нас в эфире «Смотри радио». Для этого открывайте наш портал «Смотри.радио», либо набирайте номер 8922-878-2929, номер для ваших сообщений в Максе или Телеграме. А если хочется что-то сказать прямо у нас в эфире, тогда можно позвонить 21-137, код города 3537. Звоните, пишите, выбирайте, как вам удобно, и, конечно же, делитесь своим настроением с окружающим миром. Мы все это приветствуем, зачитаем в конце следующего часа. А пока что вернемся к музыке. Зиверт, Goodbye, далее, следом небольшая рекламная пауза.
1: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

0: успех.
1: АЗС хорошего настроения. Новый поток. Орский проспект 6А, Гайское шоссе 2В и улица Талалихина.
2: Многие дети так любят творить. Мелки для рисования им стоит купить. А чтоб купание в реке прошло без бед, надувной не забудьте купить жилет. В сети магазинов «Милый дом» надувной жилет для купания 269 рублей. Мелки в ассортименте от 11 рублей. «Милый дом» – все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milodefizdom.ru.
3: Узнаешь хит с трех нот? Готов подпевать? А может, именно ты, музыкальный чемпион, это...

0: Австралия. 14 часов. Это радио. Реклама. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками. Новости. Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Арина Александрова. Здравствуйте. В Орске 75 обращений из-за укусов клещей с начала сезона. Случаев энцефалита и боррелиоза у людей нет, но часть проверенных клещей в регионе заражена. Орск вошел в пятерку территории Оренбургской области с наибольшим числом укусов клещей. С начала сезона за медицинской помощью после присасывания паразитов обратились 75 жителей города. В Оренбургском районном суде рассматривается административный иск о начислении утилизационного сбора на два автомобиля, ввезенные гражданкой в 2023 году для личного пользования. Таможня требует взыскать с нее и последующих владельцев свыше 13 миллионов рублей, так как после оформления автомобили были проданы. Суд решает вопрос о принятии иска к рассмотрению. Россияне заблокировали через госуслуги почти 2 миллиона сим-карт. На портале можно проверить, сколько мобильных номеров зарегистрировано на человека. За время работы с сервисом воспользовались уже около 200 миллионов раз. С апреля прошлого года в России действуют ограничения. На одного гражданина можно оформить не больше 20 сим-карт. А с сентября через госуслуги или МФЦ можно заранее запретить заключать новые договоры мобильной связи на свое имя. Далее информация о курсе валют. Доллар 73 рубля 44 копейки. 100 тенге 15 рублей 6 копеек. Юань 10 рублей 81 копейка. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в социальных сетях. Когда связь пропадает, maxor.ru доступен всегда для срочных сообщений.
2: Реклама. Я Елена Магарова, работала оператором колл-центра.
3: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
4: Сейчас мы все риэлторы. У нас получилось, и ты сможешь.
0: Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня. Новости.
5: Жизнь.

0: Бурова на Радиохит.
1: Авалон Рокстон открыл этот час своим треком Vertigo. Приводится это как головокружение. Единственное, из-за чего его можно прямо сейчас испытывать, это, скорее всего, из-за жары. Да, во всем Восточном Оренбурге у нас сегодня жарко, и мы этого дождались, конечно, после дождей. Замечательный подарок, но теперь, мне кажется, каждый из нас самостоятельно хочет заняться какими-нибудь водными процедурами. Кстати говоря, почему бы и нет? Если у вас планы на сегодня отсутствуют, непременно вылетайте, собирайте своих друзей и езжайте куда-нибудь поплавать. Можно даже в фонтан окунуться или водой облиться. Самое главное, что вы получите от этого охлаждения и приятное удовольствие. На ради украшения момента можете воспользоваться радиохит. У нас музыка подойдет уж точно. Raver is my husband. Далее следом Муми Тролль, невеста.
2: Поймай настроение. Смотри радио.

0: Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
2: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
2: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
3: Семья Петровых любит проводить свободное время на свежем воздухе. Прогулки, пикники и активные виды спорта. А красивую и удобную одежду для всей семьи покупают в ХБшке на ТЗБ. В ХБшке на ТЗБ спортивные костюмы, трико, куртки, ветровки, бейсболки, платья и сарафаны, носки, нижнее белье и многое другое для взрослых и детей по низким ценам. А также в ХБшке вы найдете все для уюта вашего дома. Халаты, полотенца, подушки, пледы, одеяло и многое другое. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и всегда по выгодным ценам.

0: 324-824. 324-824. ООО «Афина».
1: Купи весь мир за 450 рублей. Безлимитный интернет от компании «Зебра». Подключайся по телефону 8 800 222 66 07. ООО «ОТК «Город Орск», проспект Мира, 21. Угрен 115 565 801 83 39.
2: Включи новое окно в своем доме.
3: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: безусловно, мне кажется, большое количество людей слушает нас именно из машины, и, возможно, сталкивались они с тем, что их укачивает. Это, конечно, печально, но, как минимум, пользователи айфонов сейчас могут это дело исправить, потому что там можно вырубить укачивание в машине одной настройкой. Она добавляет на экран специальные точки, которые повторяют движение автомобиля. Благодаря этому мозг перестает путаться между неподвижным экраном и движением вокруг, а тошнота и головная боль отключаются. Делается это за 10 секунд, и тут давайте слушать внимательно. Заходите в настройки, оттуда в универсальный доступ, дальше в движение, а там и метки движения транспортного средства, и все спокойно включаете. В общем, если вы обладатель этого телефона, непременно можете это сделать, чтобы не сталкивались с такой проблемой, а больше интересных историй и информации расскажем дальше здесь в эфире «Смотри радио». Не переключайтесь.
1: «Смотри радио».

0: Ярких эмоций. С 16.00 тебя ждут интерактивные площадки, конкурсы, развлечения, подарки и море крутых активностей для друзей и всей компании. Лови настроение лета. Участвуй, выигрывай и создавай воспоминания, которые останутся надолго. 27 июня. Парк строителей. Начало в 16.00. День молодежи в Орске. Не пропусти яркое событие этого лета. Категория 12+. Организатор Комитет по делам молодежи города Орска. Информационные партнеры orsk.ru и радиохит «Смотри радио».
1: Телефон рекламной службы 25-08-07.
2: Взгляни на мир под другим углом.
3: «Смотри радио». «Смотри жизнь». Подробности на смотри.радио.
4: Все знают,

0: Сереге Сердюку привет. Матери, бате своему, Юле Воронцовой. И все, кто меня узнал, всем большой-большой привет.
1: Отлично, спасибо большое. Руки вверх, а название?
0: Ай-яй-яй, девчонки.
1: Так, обязательно поищем эту песню, если что. Одно. Спасибо большое за ваш звонок, Евгений. Конечно, все приветы передадим.
0: До свидания.
1: Вот, до свидания вам, хорошего дня однозначно. А вы, дорогие друзья, вдохновляйтесь, да, к нам можно позвонить любое время. Мы вас выведем в эфир, и вы все расскажете у нас здесь на Радио Хит. Номер, кстати говоря, 21-103-7, код города 3537. Так что, если что, можете веселиться и передавать свое веселье окружающим через наш эфир. Ну и, конечно, брать на собой в любое место, как я и говорила, колонки у нас есть. У нас есть наши трансляции на всех сайтах. Смотри радио на нашем канале. Смотри радио. Берите нас в любое место. Звоните, пишите, мы все передадим.
2: Чувствуй глубже. Смотри.
3: Радио.

0: Реклама. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками. Новости. Новости представляет «Сити Групп». Бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Арина Александрова. Здравствуйте. Этим летом в Орске оборудовано только одно официальное место для купания – пляж в парке строителей на озере Песчаном. Там территория проверена и обработана от насекомых, дно озера очищено, а для удобства отдыхающих созданы все необходимые условия. Безопасность на воде обеспечат дежурные спасатели. В Оренбурге задержан 39-летний местный житель за кражу почти 39 тысяч рублей из шиномонтажной мастерской. Мужчина, ранее судимый и работавший там, похитил деньги для ставок, но потерял их прямо по дороге обратно. Владелец мастерской обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело, задержанный находится под подпиской о невыезде. Каждый пятый россиянин серьезно рассматривал переезд в другой регион ради работы. Главной причиной для переезда остается более высокая зарплата. Также россияне учитывают стоимость жизни в новом городе, расходы на сам переезд и надежность работодателя. Чаще других к релокации готовы молодые специалисты. Среди россиян от 18 до 24 лет ради работы переезжал примерно каждый восьмой. Далее информация о курсе валют. Доллар 73 рубля 44 копейки. 100 тенге 15 рублей 6 копеек. Юань 10 рублей 81 копейка. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и социальных сетях. Когда связь пропадает, maxors.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама.
2: Мы продали квартиру с помощью специалистов Бюро недвижимости и услуг «Сити Групп». За электронную регистрацию и услуги системы безопасных расчетов не заплатили ни рубля.
3: Как это?
2: Получили в подарок от «Сити Групп».
4: Совершайте сделки в сопровождении специалистов «Сити Групп». Получайте электронную регистрацию и сервис безопасных расчетов бесплатно. «Сити Групп». Бюро недвижимости и услуг. Телефон 8-35-37-33-96-33. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности уточняйте по телефону в Орске. 33-96-33.
0: Новости.
5: Жизнь.
6: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Бурова на Радиохит.
1: Да-да, Кристина Бурова еще с вами, а на наших студийных уже 15.05. Значит, половина дня пройдена, самая сонная, если у вас была хорошая пятница, и теперь уж тем более пора просыпаться. Да, погода, конечно, у нас и стала еще жарче, поднимается температура все так же, но в скором времени она начнет падать, и, возможно, вечерочком можно будет даже куда-нибудь выбраться на долгую прогулку, не бояться, что напечет голову. В принципе, можно и сейчас, если вы очень долго ждали жары, можно надеть, конечно же, панамку, головной убор обязательно, чтобы вас не напекло, взять с собой водичку и направиться куда хочется, куда душа вас позовет. В любом случае, мы расскажем вам, как можно сегодня хорошенько отпраздновать этот день в рубрике «Цветов», в рубрике «Хит Холидей». Это будет совсем скоро, а пока что вернемся к музыке. Альберт Брайт Вайлд вас далее ожидает. Встречаем!

0: что было в этот день. Hit Holiday. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Итак, дорогие друзья, сегодня 20 июня, суббота. Сам по себе день праздник, но мы также можем отметить день чайных покупок. Закупитесь, если хотите. Также есть праздник мыльных пузырей, который отмечается в эту дату. Можете порадовать детей, купить им тоже что-нибудь. Всемирный день Wi-Fi. Также сегодня можно отметить Всемирный день защиты слонов в зоопарках. День невынимающихся пробок. Всемирный день мартини. Алкоголь, кстати, не вредит вашему здоровью, но такой праздник именно сегодня отмечается. Международный день серфинга. День беженцев, день тенниса. Сегодня также празднуем новые личности день. Можете подумать и что-нибудь придумать новое в себе, изменить. День многодетной семьи во Владимирской области. Этому празднику всего лишь годик. Его поздравляем, конечно же, с появлением. Всемирный день жонглирования. 51 год этому замечательному событию. День синдрома самозванца. Всемирный день эффективности. День палиндрома. И также есть у нас праздники, которые в других странах отмечаются. Думаю, возможно, вы хотите тоже о них знать. День ванильного молочного коктейля в США. Праздник селедки. День флажков в Нидерландах. День посадки деревьев в Австралии. День йогурта в США. Праздник середины лета. В Швейцарии он празднуется. А также его можно отметить в Финляндии. Ну и у нас, почему бы и нет, лето — это хорошо везде, в любой стране. День флага в Аргентине. День конкурса криков в США. Можно и покричать, можно себе позволить, пока, конечно, время себе это тоже позволяет. День мучеников в Эритрее, день мороженого с газировкой в США. Интересное сочетание, можете попробовать, а мы перейдем к именинникам. Сегодня у Феодота, Александра, Богдана, Антонины, Василия, Валерии, Лукины, Марии, Анны, Бориса и Виктора отмечаются именины всех причастных. Конечно, поздравляем, празднуйте вместе с нами. Информация была предоставлена с сайтом какойсегодняпраздник.ру.

0: Реклама. Все лето копай, поливай, сажай, зато обильным будет урожай. Пусть 7 потов сойдет на грядках, в итоге будет все в порядке. В сети магазинов «Милый дом» ведро для садово-огородных работ 5 литров 90 рублей. Рыхлитель трехзубчатый с деревянной ручкой 69 рублей. «Милый дом» – все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milodefisdom.ru.
1: Папе на работу, маме в магазин, а бабушку в Оренбург.
2: Задачи могут быть разные, а такси универсальным. Для вашего удобства новый тариф универсальный от такси «Лидер» 45 99 99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ, город, межгород, для всего один номер 45 99 99. Такси «Лидер» Орск. Еще удобнее, еще выгоднее.
1: Алло, а можно такси к школе?
3: Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса 324 824. О, Афина.
4: Узнаешь хит с трех нот? Готов подпевать? А может, именно ты музыкальный чемпион этого?

0: 12+. Партнеры мероприятия – семейная фабрика мясной гастрономии «Желен». Магазин оригинальной техники «Яблочный спас». Фабрика «Орские колбасы».
1: Макс, Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
2: Смотри радио.
3: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
0: Подписывайся на Смотри Радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
4: Включи новое окно в своем доме.
5: Смотри Радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

Делюсь идеями для развлечения вашей компании. Здесь у нас в эфире и, конечно же, в интернете мы нашли замечательные истории, как можно развеселиться необычно. И одна из таких — это аквагрим. Да-да-да. В сети поделились действительно отличной идеей для лета. Те самые точки с аквагримом для детей до сих пор существуют, и комментаторы остались в восторге от идеи и уже делятся своими результатами. В идеале можно вообще выбрать случайные рисунки друг для друга ради самого неожиданного результата. Да, возможно, это для детей, но никто не запрещает взрослым пробовать. И самое главное, какое же веселье и удовольствие вы получите от этого необычного действия. В любом случае, если хотите вместе посмеяться, повеселиться, можете себе это позволить. И мне кажется, точно не огорчитесь, наоборот, порадуйтесь, что такое событие было. В общем, если что, конечно, делимся своими фотографиями, отчетами у нас в эфире «Смотри радио». Мы все покажем и подарим много музыки, чтобы вы продолжили развлекаться вместе с нами. Дере, Албиан, It's My Life. Далее встречаем.

0: Реклама. Автосалон 2000. Рядом и предложение, что надо. Новые автомобили «Хавейл» от 1 949 тысяч рублей. В автосалоне 2000 в Орске. Дилерский центр «Хавейл Сити» «Автосалон 2000» в Орске. На Новотроицком шоссе 210А. Подробности по телефону 42 88 09. Код города 3537.
1: Солнце, брызги, плеск воды, к речке, но босых следы. С головой ныряем в лето, счастьем и теплом согрето. В сети магазинов «Милый дом» круг надувной в ассортименте от 99 рублей. Но рукавники детские надувные от 79 рублей. Милый дом. Все нужное в нем. Адреса магазинов на

0: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. 22-49-39. 22-49-39.
3: Едешь на природу? В Мегарай есть все. Одноразовая пластиковая и бумажная посуда, скатерти, практичные алюминиевые формы для запекания, газовые горелки, рожики, уголь, средства от насекомых. Мегарай. Выгодно покупай.
4: Не грузятся новости. Интернет пропал.
5: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
4: Прикинь, и даже без интернета.
5: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
6: Телефон рекламной службы 25.

0: Дорогие друзья, не забывайте о том, что эфир делайте краше. Не только музыка, не только диджеи в эфире «Смотри радио», но еще и вы, дорогие наши радиосмотрители. И вы продолжаете это делать, отправляя сообщения на наш портал «Смотри.радио». Сергеева Татьяна написала: «Родителям город Гай, июньский привет, радиохит, энергии и классных эфиров. Всем добра, улыбайтесь чаще, сердечками разнообразными». Спасибо большое, Татьяна. Конечно же, вам огромнейший привет, вашим родителям город Гай. И большое спасибо за то, что пишете нам такие приятные пожелания. Работаем для вас и вашего удовольствия. Продолжайте нас слушать. Далее написал Петр: «С наступающим праздником, работники медицинских учреждений, адекватных вам клиентов». Да, на самом деле это важно. Конечно, мы всех также поздравляем с наступающим праздником. Вам, Петр, передаем огромнейший привет и говорим спасибо за такие приятные поздравления. Ну а вы, дорогие друзья, если хотите что-нибудь написать, пишите обязательно. Наш портал «Смотри радио» продолжает работать. И номер 8922-878-2929 готов принимать ваши сообщения в Телеграме и Максе. Действуйте!
1: Сделай громче. «Смотри радио».

0: Реклама.
1: Ого, кажется, мозг проголодался.
2: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
3: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
4: Знание полезно, призы вкусно.
3: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
5: В милом доме супер цена. Успей купить в июне. Жидкое моющее средство для стирки Тайд весенняя свежесть 1,75 литра по 479 рублей. Или жидкое моющее средство для стирки Ариэль Колор 780 миллилитров всего за 229 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительна с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.

0: Тысячи проданных котлов «Буран» заслужили поистине народную любовь. «Буран» – это качество и надежность при любых погодных условиях. Производство «Сервис ГАЗ», город Ульяновск. Официальный дилер-магазин «Газовик». Орск, Краматорская, 9Б. «Газовик» рекомендует «Буран».
1: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
2: И сейчас в Орске плюс 32, вечером ожидается плюс 28, ночью плюс 22. В Ясном данную минуту плюс 31, вечером температура опустится до плюс 29, ночью до плюс 15. В Мандыке и Медногорске плюс 30 на данный момент, вечером стопы термометра опустится до плюс 27, ночью до плюс 18. И в Оренбурге сейчас плюс 27, вечером ожидается плюс 28, ночью плюс 21. Информация предоставлена сайтом погода.орск.ру.
3: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Шашлык куриный в маринаде 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежемороженая без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный» Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
1: Метеохит.

0: Австралия. 16 часов. Это радио. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками. Новости. Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Арина Александрова. Здравствуйте. С начала 2026 года в Орске зарегистрировано 298 пожаров, что почти в два раза меньше, чем годом ранее. За аналогичный период прошлого года травмы получили 2 человека, сейчас уже 8. Количество погибших, напротив, снизилось, 4 случая против 7. 27 июня, в День молодежи, по всей Оренбургской области не будут продавать алкоголь в розницу. Запрет не распространяется на места общественного питания. За продажу спиртных напитков в этот день предусмотрена административная ответственность в виде штрафа. В сфере ЖКХ готовятся новые правила, которые затронут перерасчет платежей и оформление квитанций. При временном отключении горячей воды управляющие компании и поставщики ресурсов должны будут сами фиксировать перерыв и делать перерасчет. Жильцам не придется подавать заявление и подтверждать отсутствие услуги. Квитанции планируют сделать более подробными. В них предусмотрят отдельные строки за уборку, ремонт, обслуживание лифтов, вывоз мусора и другие работы. Далее информация о курсе валют. Доллар 73 рубля 44 копейки, 100 тенге 15 рублей 6 копеек, юань 10 рублей 81 копейка. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в социальных сетях. Когда связь пропадает, maxors.ru доступен всегда для срочных сообщений.
2: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
3: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
4: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
5: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
6: Жизнь.
7: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Гурова на Радиохит.
1: Любишь ты меня, не любишь ты меня, мне все равно будет плохо. Именно эти строчки, если переводить на русский, мы только что услышали в песне от Алекса Ворена «Fever Dream». И знаете, в чем я замечаю тут проблему? В том, что он концентрируется на том, что плохое. И это, конечно, не особо хорошо, потому что тогда сам себя настраиваешь на что-то негативное, чего, конечно же, никому из нас не надо. Давайте мы сместим свое настроение, свой настрой на то, что приносит нам хорошее настроение и удовольствие. И, конечно же, воспользуемся тем, что может нас порадовать, и не будем задумываться о том, что делает нам плохо. Как-никак, сегодня выходные, это уже хорошо, и мы нашли с вами один плюс. А таких плюсов еще очень много, главное их найти, и мы постараемся найти в течение этого часа в компании «Смотри радио». Допустим, хорошая музыка вас встретит далее, и это уже прекрасно. Будган Медведи, Broken Heart впереди. Встречаем, делаем громче.
2: Поймай настроение. Смотри радио.

0: Реклама.
1: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
2: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
3: Для лиц старше 12 лет.
4: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
5: В ХБшку на ТЗБ!
4: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники, халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всех.

0: 8-925-00-00. Код города 3537.
1: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке, на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставка.

0: деньги. Гарантия качества, цены от производителя, тепло- и звукоизоляция, быстрая стройка. Город Новотроицк, промышленная 53, телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
1: Включи новое окно в своем доме.
2: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

Продолжаю погружать вас в популярные ситуации и тренды социальных сетей. И одна из них — тренд «их никогда не ограбят». В новом тренде показали, как люди разных профессий отбиваются от воров. Существует множество способов избежать кражи. Вы воспитатель, точнее, если вы. Можно испугать вора страшной иглой или чужим дядей. А если вы менеджер по продажам, можно отработать возражения и продать собственную сумку грабителям. Да-да-да. В конце концов, можно и вздохнуть с облегчением после кражи. Например, если вы учитель, который несет домой тетрадки учеников. Любопытно, конечно, ведь у каждой профессии есть свои особенности, и всегда интересно, как же такое произойдет. Если вам вдруг тоже хочется чем-нибудь поделиться, расскажите, как, будучи представителем вашей профессии, вы бы отбивались от воров у нас на портале smotri.radio. Думаю, будет очень интересно почитать. А пока мы ожидаем, продолжаем слушать музыку. Элэк и Элениум, Твой Мун, далее следом Лолита на Титанике. Смотри,

0: Реклама. Праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Нужен балкон быстро, дешево и с гарантией? Запоминайте. Про-балкон 30-16-30. Бесплатный замер, быстрый расчет, цены ниже, потому что работаем без посредников. Изготовление до 14 дней. Самоустановку делаем за один день. Плюс утепляем, отделываем, ставим окна. Даем рассрочку. Индивидуальный подход каждому. Не ждите холодов. Звоните уже сегодня. 30-16-30. Код города 35-37. Про-балкон. Ваш личный уют за один день. Рассрочка представлена ПАО «Совкомбанк».
3: 2 июля. Ресторан «Кавказская пленница».
4: Девочка Пай.
3: Александр Круг с программой «Девочка Пай».
4: Владимирский Централ. Ветер северный.
3: Специальный гость. Диджей Игорь Дуденко.
5: Как было тепло.
3: 2 июля. Ресторан «Кавказская пленница». Телефон 420-790. Категория 18+.
6: Поступи правильно. Поступи в Педколледж Орска. Колледж сегодня – это молодая команда единомышленников. Уникальные специалисты и востребованные специальности. Тебя ждет яркая студенческая жизнь, качественное образование, исследовательская деятельность, гранты и проекты. Ты получишь дополнительную рабочую профессию, вожатый, цифровой куратор, инструктор по организационно-массовой работе. Приходи, улица Кутузова, 1, или звони по телефону. Телефон Орске 21-19-04.
7: Молодежь Орска – это ваш день! 27 июня парк строителей превратится в территорию драйва, музыки и ярких эмоций. С 16.00 тебя ждут интерактивные площадки, конкурсы, развлечения, подарки и море крутых активностей для друзей и всей компании. Лови настроение лета, участвуй, выигрывай и создавай воспоминания, которые останутся надолго. 27 июня. Парк строителей. Начало в 16.00. День молодежи в Орске. Не пропусти яркое событие этого лета. Категория 12+. Организатор Комитет по делам молодежи города Орска. Информационные партнеры Орск.ру и Радиохит «Смотри радио».
8: Телефон рекламной службы 25-08-07.
9: Хит, взгляни на мир под другим углом.
10: «Смотри радио». «Смотри жизнь». Подробности на смотри.ру.

0: хотелось бы вам напомнить о том, что если вы пропустили Hit Music Chart сегодня в 12 часов дня, то у вас еще есть возможность его послушать. Его можно услышать завтра в 6 часов вечера. И, конечно, если возможности прослушать не будет, вы можете его и посмотреть. Все итоги Hit Music Chart мы также публикуем на наших каналах «Смотри радио». Находятся они ВКонтакте, в Максе и в Телеграме. Называются также «Смотри радио». Быстро нас можно найти. И помимо этого, там, конечно, публикуется много всего интересного. Например, гороскопы, которые вы также можете прослушать, потому что встаете, быть может, чуть-чуть попозже. Там мы также все важные истории, важную информацию, немножко о нас и нашей радийной жизни публикуем. Так что, если вдруг вам любопытно, непременно заходите и точно об этом не пожалеете, так еще и подарите нам хорошие эмоции, настроение от того, что мы работаем не зря. Ну и, конечно, работаем мы не зря, потому что мозг вам продолжаем дарить, а вы продолжаете слушать. Ребром «Дай мне шанс» далее, следом небольшая рекламная пауза.
1: Чувствуй глубже. Смотри.

0: Реклама. Если к чистоте привыкли с малолетства, чистящее нужно вам для кухни средство. Всегда, чтоб счастлива была семья, порошок купите для белья. В сети магазинов «Милый дом» чистящее средство для кухни «Пемолюкс» 480 грамм 79,99. Стиральный порошок «Персил» 3 килограмма 429,99. «Милый дом» – все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milodefisdom.ru.
1: Как часто мы дарим красоту? Подарите волшебство праздника, изысканность букета, красоту событий. Салон цветов «Арт-букет». Город Орск. Улица Васнецова, 21. Телефон 30-68-98.
2: Открой ребенку новый мир. Мир истории, науки, приключений и бесконечно загадочной природы. Уникальные каналы от Viasat, Nature, Explore, History. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260. Без возрастных ограничений.

0: Австралия, 17 часов. Это радио. Реклама. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками.
1: Новости.
2: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
3: С новостями вас знакомит Арина Александрова. Здравствуйте. Этим летом в Орске оборудовано только одно официальное место для купания – пляж в парке строителей на озере Песчаном. Там территория проверена и обработана от насекомых, дно озера очищено, а для удобства отдыхающих созданы все необходимые условия. Безопасность на воде обеспечат дежурные спасатели. В Оренбурге задержан 39-летний местный житель за кражу почти 39 тысяч рублей из шиномонтажной мастерской. Мужчина, ранее судимый и работавший там, похитил деньги для ставок, но потерял их прямо по дороге обратно. Владелец мастерской обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело, задержанный находится под подпиской о невыезде. Каждый пятый россиянин серьезно рассматривал переезд в другой регион ради работы. Главной причиной для переезда остается более высокая зарплата. Также россияне учитывают стоимость жизни в новом городе, расходы на сам переезд и надежность работодателя. Чаще других к релокации готовы молодые специалисты. Среди россиян от 18 до 24 лет ради работы переезжал примерно каждый восьмой. Далее информация о курсе валют. Доллар 73 рубля 44 копейки. 100 тенге 15 рублей 6 копеек. Юань 10 рублей 81 копейка. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и социальных сетях. Когда связь пропадает, maxor.ru доступен всегда для срочных сообщений.
1: Реклама.
4: Я Елена Магарова, работала оператором колл-центра.
5: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
6: Сейчас мы все риэлторы. У нас получилось, и ты сможешь.
1: Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня.
0: Новости.
7: Жизнь.
8: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Бурова на Радиохит.
1: Тиесто и Брайан Грейс напомнили нам, сколько красивых мест присутствует вокруг нас своим треком Beautiful Places. И, кстати говоря, не зря, потому что на наших студийных уже 17.05. И мы встретили вечер, и это здорово, потому что, как правило, вечером происходят все самые необычные, яркие и приятные ситуации. Если у вас еще нет на него планов, самое время их составить. Причем Радиохит готов вам помочь. И расскажем в рубрике Hit Holiday о том, какие праздники можно сегодня отметить. И, конечно же, составим вам музыкальную компанию на протяжении всего вечера. Маэсик, Маша Джефферсон и Салам Дас, Life is Simple далее. С летом поговорим о том, что можно отметить.

0: что было в этот день. Хит Холидей. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Напоминаю, сегодня 20 июня, на календаре суббота, и мы можем отметить праздник мыльных пузырей. Пускаем, дарим своим деткам. Непременно нужно такие праздники праздновать. Также день чайных покупок. Можете закупиться вполне. Всемирный день Wi-Fi, Всемирный день защиты слонов в зоопарках, Всемирный день мартини. Алкоголь вредит вашему здоровью, напоминаю, но праздник такой имеется. День невынимающихся пробок, Международный день тенниса, День новой личности, ох, Международный день серфинга. Многодетной семье во Владимирской области молодой праздник, ему всего лишь один год, и он исполняется сегодня. Всемирный день беженцев, 25 лет ему юбилей. День синдрома самозванца, Всемирный день жонглирования. Этому празднику, кстати говоря, всего лишь 51 год, хотя, казалось бы, больше. Всемирный день эффективности, день палиндрома. И также есть у нас праздники, которые можно отметить в других странах. Есть у нас и день девушки изучают программирование в Канаде, день флага в Аргентине, день мороженого с газировкой в США, а также у нас есть день мучеников в Эритрее. Да, такой праздник нам не особо нужен. Есть день американского орла в США, день конкурса крика в США и день финского флага отмечается в Финляндии. Ну что ж, праздники необычные, но можно найти, что отметить именно сегодня. А также есть именины у нас у Федота, Александра, Богдана, Антонины, Василия, Валерии, Лукины, Марии, Анны, Бориса и Виктора. Всех поздравляем причастных, желаем всего самого наилучшего, как сегодня, так и в последующие дни. И продолжим праздновать здесь, на радио Хит. Информация была предоставлена сайтом погода. Ой, не то сказала, да. Какой сегодня праздник.ру называется сайт, а мы двинемся дальше. Впереди много хороших мелодий.

0: Реклама.
1: Ого, кажется, мозг проголодался.
2: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
2: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.

0: на успех.
1: АЗС хорошего настроения. Новый поток. Орский проспект 6А, Гайское шоссе 2В и улица Талалихина.
2: В милом доме супер цена. Успей купить в июне. Детские аэрозоль от комаров и клещей Пикник Бэйби 125 мл за 119 рублей. Или спрей от комаров Москитол универсальная защита 150 мл всего за 139 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительно с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
3: Вы камильфо и ваш бонтон. Иметь костюмы от Бастон. Мужская неотразимость. В каждой линии, в каждой складке. Классика мужского гардероба. В фирменном салоне Бастон. Убедительный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Дисконтная система скидок. Площадь Васнецова. Торговый центр Универмаг. Первый этаж. Салон Бастон. Мужской выбор.
4: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП Арутюнян НА.
5: Нужен бетон? Запиши телефон 324 800.

0: Знаете, вкусы, конечно, у всех разные. Сыром с плесенью вот на данный период времени никого не удивишь. Но вот тунец с плесенью – это куда более поразительный деликатес. Подобную рыбу готовят повара из Японии, которые хранят куски тунца в строго определенных условиях. Температура должна составлять от 1 до 6 градусов Цельсия, а влажность 70-85%. Рыбу выдерживают несколько недель, не менее 4, в результате чего на ней вырастает плесень, делающая куски тунца похожими на пушистых зверушек, покрытых мехом. Утверждается, что вкус такого тунца делается более насыщенным, с ореховым и мясными нотками. Кроме того, рыба просто тает во рту. Специалисты утверждают, что не нужно бояться употреблять подобный деликатес, ведь перед приготовлением суши или сашими пушистый плесневый слой полностью срезается, оставляя гурманам лишь нежнейшего и вкуснейшего тунца. Ну, вообще, сомнительно. А как вы смотрите на такие деликатесы?
1: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

0: готовят для вас звезды. Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
1: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
2: Для лиц старше 12 лет.
3: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
4: Как нет дыма без огня, так нет мужчины без элегантного костюма. Классика мужского гардероба из разряда must-have. Фирменный салон «Бастон». Солидный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Все то, что делает мужчину джентльменом. Дисконтная система скидок. Регулярные распродажи коллекций прошлых сезонов. Площадь Васнецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж. «Бастон». Выбор определяет успех.
5: Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов-консультантов на месте продаж.
6: Знаешь хит с трех нот? Готов подпевать? А может, именно ты музыкальный чемпион этого лета? 27 июня в парке «Стар»!

0: Орские колбасы.
1: Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
0: Смотри радио. Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на Смотри Радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
2: Телефон рекламной службы 25-08-07.
3: Взгляни на мир под другим углом.
4: Смотри Радио. Смотри жизнь. Подробности на Смотри.

0: Ну что ж, друзья, конечно, мы продолжаем делиться настроением, эмоциями, а мы делимся еще и музыкой, звучащей в эфире «Радио Хит», и ждем как можно больше весточек от вас, от наших самых дорогих, любимых слушателей. И вот, кстати, они есть. Привет Медведевой Елене и Пчелинцевой Виктории. Сообщение улетает. Так, привет и девчонкам передали. От всей души поздравляем с днем рождения сына, брата Андрея, с 17-летием. Пусть все беды обходят тебя стороной, пусть у тебя будет замечательно все. Желаем тебе никогда не останавливаться на достигнутом. Мы любим тебя, твоя семья Поповых. Сообщение написала. Так, замечательно, мы присоединяемся к поздравлениям. Очень здорово, что вы здесь уделяете время своим родным и близким. Поздравляйте их также. Написали нам: люблю свою Инночку, ты мое счастье, Ясный здесь. Благодарим, Ясному привет, Инночке тоже. Ну и надеемся, что Инночка ответит совсем скоро вам взаимностью.
1: В твоем ритме. Смотри радио.

0: Реклама. Автосалон 2000. Рядом и предложение, что надо. Новые автомобили «Хавейл» от 1 949 тысяч рублей. В автосалоне 2000 в Орске. Дилерский центр «Хавейл Сити» «Автосалон 2000» в Орске. На Новотроицком шоссе 210А. Подробности по телефону 42-88-09. Код города 3537.
1: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. 22-49-39. 22-49-39.
2: Милый, зима не за горами.
3: И что?
2: Как что? Зимой-то мы мерзли. Что у нас с отоплением?
3: Без паники. Я уже все купил. В газовике. И котел, и батареи. На днях все установят.
2: Да ты волшебник.
3: Если мерзнуть не привык, за котлами в газовик. Котлы настенные, напольные. Электрокотлы от 3000 рублей. Орс, улица Краматорская, 9Б.
4: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
5: Прямо сейчас расскажу о погоде. В Орске плюс 30, днем, ночью плюс 22, в Оренбурге сейчас плюс 24, ночью плюс 20, в Ясном плюс 27, ночью плюс 20, в Ковантыке, Медногорске плюс 27, ночью до плюс 18 градусов. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
6: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Свинина окорок 329 рублей за килограмм. Свинина карбонат 429 рублей за килограмм. Жидкость для розжига «Прометей» 1 литр 75 рублей. Адреса магазинов «Народный» Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
4: Метеохит.

0: На Урале 21 час. Это радио. Реклама. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: Каждый.

0: приветствую на нашей волне всех в эфире Радио Хит. Естественно, с хорошим настроением, с позитивом и с желанием продолжать дарить вам те же самые классные эмоции, чтобы ваш лет стал более жарким и запоминающимся. Так что давай-ка, делай громче, пиши свои сообщения, делись эмоциями, настроением. И все это, естественно, на Радио Хит, на самой любимой волне. Так что предлагаю поскорее подключиться и позвать своих родных и близких.
1: Смотри Радио.

0: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси, звони в такси «Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных, звони своим. 22-47-47. Такси «Лидер».
1: Поступи правильно. Поступи в Педколледж Орска. Колледж сегодня – это молодая команда единомышленников, уникальные специалисты и востребованные специальности. Тебя ждет яркая студенческая жизнь, качественное образование, исследовательская деятельность, гранты и проекты. Ты получишь дополнительную рабочую профессию, вожатый, цифровой куратор, инструктор по организационно-массовой работе. Приходи, улица Кутузова, 1, или звони по телефону в Орске 21-19-04.
2: Молодежь Орска – это ваш день! 27 июня парк строителей превратится в территорию драйва, музыки и ярких эмоций. С 16.00 тебя ждут интерактивные площадки, конкурсы, развлечения, подарки и море крутых активностей для друзей и всей компании. Лови настроение лета, участвуй, выигрывай и создавай воспоминания, которые останутся надолго. 27 июня. Парк строителей. Начало в 16.00. День молодежи в Орске. Не пропусти яркое событие этого лета. Категория 12+. Организатор – Комитет по делам молодежи города Орска. Информационные партнеры – Орск.ру и радиохит «Смотри радио».
3: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Реклама. В милом доме супер цена. Успей купить в июне. Спрей антиперспиранты Дионика 200 мл. Женские по 135. Мужские по 149 рублей. Успей купить по супер цене. В милом доме. Акция действительна с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
1: Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
0: Смотри радио.
2: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на Смотри радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
3: Телефон рекламной службы 20.

0: Семья Петровых любит проводить свободное время на свежем воздухе. Прогулки, пикники и активные виды спорта. А красивую и удобную одежду для всей семьи покупают в ХБшке на ТЗБ. В ХБшке на ТЗБ спортивные костюмы, трико, куртки, ветровки, бейсболки, платья и сарафаны, носки, нижнее белье и многое другое для взрослых и детей по низким ценам. А также в ХБшке вы найдете все для уюта вашего дома. Халаты, полотенца, подушки, пледы, одеяло и многое другое. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и всегда по выгодным ценам.
1: Каждая минута бизнеса под вашим контролем. Современные системы видеонаблюдения от компании «Зебра». 8 800 222 6607. С заботой о вашем бизнесе.

0: слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер Л-номер ТУ-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
0: На Урале час ночи.
2: Реклама. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками.
3: Жизнь.
4: Жизнь.
2: В каждом кадре.

0: Реклама. В милом доме суперцена. Успей купить в июне. Спрей антиперспиранты Тионика. 200 мл. Женские по 135. Мужские по 149 рублей. Успей купить по суперцене. В милом доме. Акция действительна с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
1: Эксклюзивно. Невероятно. Зрелищно. Территория фильма в полных адреналина. Крутые герои и опасные преступники. Безумные погони и эпичные взрывы. Фильмы, о которых говорят все. Мировые бестселлеры и новинки кинематографа для всей семьи. Уникальные каналы от Viasat. ТВ-1000, ТВ-1000 русская, ТВ-1000 экшен. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260.
2: Для лиц старше 16 лет.
3: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер Л номер ТУ 56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
2: На Урале 5 часов.
3: Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками.
4: Жизнь.
5: Жизнь.
3: В каждом кадре.